0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гири Джи Махарадж уже 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет Хада Тапась в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего 2 лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
5: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
6: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
5: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
6: Да.
5: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
6: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
5: Надо обязательно повторить.
6: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже в Эдекатур все организуют.
5: В Эдекатур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
6: 290-0085. 290-0085.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Прим-волной. 16+.
1: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
0: Приморская. Приморская.

0: хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-0085. 290-0085.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 11 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
4: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.
2: 16+.
5: «Приморская волна».

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете. На primvolna.ru.

0: хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России – День партизан и подпольщиков. В этот день, в 1941 году, вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов, занятых врагом районов, создавать партизанские отряды и

0: по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.
1: 29 июня – профессиональный праздник российских корабелов. День кораблестроителя, судостроителя. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день, в 1667 году, был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Символично, что в юбилейный год – год 350-летия с момента выхода этого царского указа и решено было учредить День кораблестроителя, судостроителя. Профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли. Тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые и морские платформы, атомные субмарины, танкеры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, катера и другое. В России действует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область.
2: А в этот день – события, ставшие историей.

0: чуть-чуть не считается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
6: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Будь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на Гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-1-1. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
3: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
6: «Приморская волна».

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна. В Приморье 14 часов.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гириджи Махарадж уже 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет хадатапас в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего 2 лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: Приморская. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Внимание! Компания «Дальторг Сервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторг Сервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
6: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
7: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
8: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
7: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
8: Да.
7: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
8: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
7: Надо обязательно повторить.
8: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже в Эдекатур все организуют.
7: В Эдекатур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
8: 290-0085. 290-0085.
0: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете
9: на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Салют!
4: Салют?
1: Салют!
4: Где салют?
1: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов. Запомнила?
4: «Салют, включи Приморскую волну».
5: Включаю Приморскую волну.
2: 16+.
0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: узнать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение. Позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
4: 16+.
5: Салют!
6: Салют?
5: Салют!
6: Где салют?
5: Как где? В Сбере. И с «Приморской волной». Просто скажи «Салют, включи «Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
6: «Салют, включи «Приморскую волну».
7: Включаю «Приморскую волну».
4: 16+.
8: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России – День партизан и подпольщиков. В этот день, в 1941 году, вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов, занятых врагом районов, создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать их все мероприятия. В настоящее время многие документы, рассказывающие об истинном подвиге партизан и подпольщиков в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «Совершенно секретно». Возможно, введение этой новой памятной даты послужит поводом к исследованиям и открытию неизвестных страниц партизанской славы. Несомненно, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина. В этот день по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.
3: 29 июня – профессиональный праздник российских корабелов. День кораблестроителя, судостроителя. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день, в 1667 году, был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Символично, что в юбилейный год – год 350-летия с момента выхода этого царского указа и решено было учредить День кораблестроителя, судостроителя, профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли, тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые и морские платформы, атомные субмарины, танкеры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, катера и другое. В России действует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+.
4: Радио «Приморская волна».

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
3: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Территория Приморск.
0: 10 точек вещания по всему краю.
1: Слушайте любимую поп-музыку в своем городе.
0: Находка 87.6 FM.
1: Уссурийск 90.0 FM.
0: Партизанск 89.1 FM.
1: Фокино 99.3 FM.
0: Арсеньев 88.9 FM.
1: Лучегорск 89.0 FM.
0: Кировский 89.2 FM.
1: Спасск-Дальний 88.5 FM.
0: Дальнереченск 89.8 FM.
1: Лесозаводск 88.0 FM.
0: А также на сайте, в мобильном приложении и в умных устройствах с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.
2: Приморская волна. Свое. Родное. Рядом.
0: 16+.
1: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморья, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гириджи Махарадж уже 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет хадатапась в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего 2 лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют?
6: Есть!
4: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется в виду показания, необходима консультация специалиста.
1: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нравится?

0: о любимой радиостанции, слушаешь нас онлайн, не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
0: Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 17, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
5: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
6: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
7: А в Декатур предложили нам Дананг.
6: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
7: Да.
6: И те мраморные горы, и Бана-Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
7: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
6: Надо обязательно повторить.
7: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
6: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
7: 290-0085. 290-0085.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
3: 16+. Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается.
4: 16+.
1: Алиса.
0: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
0: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
5: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: Приморская волна. В Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается. 16+.
1: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алиса.
3: Нет, Маруся.
2: А я говорю Алиса.
3: Маруся и только Маруся.
2: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
2: Приморская волна. Удобно слушать.
0: 16+.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют.
6: Есть.
4: Что значит есть?
0: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
0: 16+.
7: Приморская

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. А Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам. От 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Českého.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
0: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна. В Приморье 23 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра во вторник в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 17. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская волна.

0: «Комсомольская волна» запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. «Приморская волна». Все только начинается. 16+.
1: Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.
2: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.
5: Радио «Приморская волна».

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

Артем. Большой камень. Смоленинова. Штыкова. Шкотова. Надеждинский район. Владивосток. Радио.

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: все только начинается.
1: Подними глаза в рождественское небо, загадай все то,

0: Неповторимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Estado.
1: В Приморье 6 часов.
2: Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
2: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Приморская волна запустила 10-ю точку вещания. Теперь любимая поп-музыка звучит и в Фокино на 99.3 FM. Смело настраивайте свои приемники и наслаждайтесь главными хитами 80-х, 90-х, 2000-х. Фокино, Дунай и окрестности. 99.3 FM. Приморская волна. Все только начинается.
4: 16+.
3: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любом точки мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
5: Включаю радио Приморская волна.
6: А 16+.
7: Приморская.

отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
6: А 16+.
1: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
1: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
1: 16+.
7: Приморская волна.

0: Приморская.
1: Приморская волна.
2: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус. Ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей. 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес. Уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около сотни, и приверженцы первой считают, что на Землю упал гигантский метеорит. Начиная с 1927 года его следы искали в районе взрыва первые советские научные экспедиции. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму бабочки, направленную с востока и юго-запада на запад и северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров.
2: 30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин, но в определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и он обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Ты меня на рассвете

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд», ИНН 25-111-00-792, Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединение» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Приморская волна.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
4: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
2: Салют!
5: Салют?
2: Салют!
5: Где салют?
2: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
5: Салют, включи Приморскую волну.
6: Включаю Приморскую волну.
3: 16+.
4: Любимая поп-музыка. Музыка. Приморская волна.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Приморская волна.

0: «Приморская волна». В Приморье 9 часов. «Приморская волна».
1: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить. Ведь вещание «Приморской волны» доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: «Приморская волна». Удобно слушать.
6: 16+.
1: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморье.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.